0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Bei uns gibt es das Beste von damals und heute. Von damals und heute.